0: 现在是不慌不忙的在底线啊布局压反打正。
1: 我的军车都飞起来
2: 了。你是吧короткий мяч сейчас сам находи. Слева не жди, поэтому ты тыкаешь туда ему. Давай, внимание.